0: Привет, Манон. Я смогла выйти на связь с Татьяной, женой Олега Орлова.
1: Привет, Катя. Как дела у Татьяны?
0: Ну, ей трудно, понятное дело. Олег в тюрьме уже 3 месяца. Она чувствует себя очень одиноко.
1: Скажи ей, что я все время о них думаю. Ты думаешь, что их квартира под наблюдением?
2: Да, слушай, я думаю, что за ней наблюдают. Но я осторожна.
3: Получила данные о поисках американцами замены Владимиру Зеленскому.
4: Вы знаете, я засыпаю под что? Под телевизор и включаю телефон, чтобы говорить. Я после этого засыпаю, чтоб мысли у меня не было. К сожалению, это так. Это когда Олега арестовали. Я одна не могу находиться в комнате. Мне неприятно это.
5: Продолжает свою борьбу. Очень такая достойная.
4: Вот прошлый весь год мы действительно были в очень тяжелом и напряженном состоянии. И он прекрасно понимал, что вот-вот это случится. Вот просто, что называется, беда в затылок дышит уже, все.
5: Ну, собственно говоря, от начала до конца политический процесс. И прокурор и суд выполняли политический заказ. Все очевидно.
6: Oleg Orlov es uno de los fundadores de la ONG Memorial, dedicada a preservar la memoria de los crímenes de Stalin y documentar los del régimen actual. Lo conocí durante la guerra de Chechenia. Pude hablar con él unos días antes de su juicio.

0: Juicio.
1: Ah, окей, да, лучше. Окей.
2: Почему меня хотят посадить? Потому что я позволяю и продолжаю позволять критически высказываться в адрес органов власти. В России тоталитаризм. Все охвачено государством. Полностью подавлены свободы. Их нету, свободы слова нету.
0: Memorial, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2022, fue disuelta por el gobierno ruso. La mayoría de sus miembros dejaron el país. Oleg decidió quedarse.
3: Потому что очень опасно для всего мира. Надо, по-моему, любому человеку, который думает о будущем нашей страны и всего мира, протестовать. Надо говорить о том, что происходит и в Украине, и во всем мире.
0: En Rusia están prohibidas las manifestaciones, así que Oleg protesta solo. Ya lo detuvieron varias veces. Katia filmó a Oleg y Tatiana en su departamento de Moscú en sus últimos días juntos antes del encarcelamiento de Oleg.
4: Y он тогда говорил: Тань, давай обсудим. Вот мы можем сейчас уехать. Что ты считаешь? Мы с ним довольно несколько вечеров провели на кухне, таких хороших, обсуждаемых. И мы пришли к выводу, что на самом деле мы не можем уехать оттуда.
5: Почему? Я боюсь. Конечно. А что, оказаться в тюрьме не хочется. Боюсь.
6: А почему вы не уехали, когда стало понятно, что сейчас вообще всех заберут?
5: Да не хотелось. Это моя страна. Почему я должен уехать? Потом, мне кажется, какие-то слова отсюда более слышны.
0: Muchos rusos fueron a apoyar a Oleg en su juicio en febrero de 2024, alarmados porque el Estado persiga a un destacado activista por los derechos humanos como él.
5: ¿Dónde? Я.
7: Изначал Орлова Валерия Петровича виновна в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280 со значком 3 УК РФ, редакции Федерального закона 25 марта 22 года, номер 63 ФЗ, назначено наказание лишения свободы срока на 2 года 6 месяцев.
8: Валерий Петрович, мы вами гордимся.
4: Когда до вынесения приговора я была в состоянии собранности. То есть ты вот должна держаться, его могут посадить, он должен идти спокойно туда.
8: Все нормально.
5: Тай, ты мне обещал.
8: Да, я обещала, я выдержу. Я держу обещание.
9: У вас нет вариантов. Обоих. Всем все выдержит.
4: А ты мне не написал.
8: Что?
4: Ну ладно, скатись, ребят. А вот когда посадили, вот когда он вышел в наручниках, вот тут у меня срыв получился глубокий. Состояние было совершенно жуткое, я в какую-то яму провалилась. Я не чувствовала, что существует жизнь. Я не видела его с момента, как ему надели наручники. Я не видела его.
10: Привет, Манон. Мне удалось попасть в суд вместе с Татьяной. Олег и его адвокаты подали апелляцию на приговор. Пока присяжные совещаются, я смогла прокрасться в зал, где Олег на видеосвязи, из своего заключения.
2: Да. Да, у меня вообще, ну, это называется спецы. Я нахожусь не просто, а в спецблоке.
4: Ага.
2: У нас все очень серьезно. И все это, ну ладно, не буду говорить, как это выглядит, а то скажут, и дадим секреты.
4: Олег, а у тебя в камере стул есть?
2: Нет, Господь с тобой, какой там стул.
4: Ага, понятно.
2: Маленькое сиденье, приваренное к
4: Ага, понятно. Я просто для того, чтобы какие...
2: У меня камера-то какая? Ну, считай, 2х4 с небольшим, это включая туалет, стол, нары и, соответственно, умывальник. Ну, там остается там чуть-чуть. Серьезным соображением нарды и шашки не играют. Поэтому я играю сам с собой. Каждый день я выигрываю и проигрываю. Потом мне попалось 3 книги про становление советской власти на Украине и в Румынии. Читать было нельзя. Ну и, конечно, «Братья Карамазовы» – это главное.
0: El recurso de apelación de Oleg es rechazado. El veterano defensor de los derechos humanos es condenado a 2 años y 6 meses de prisión por difamar a las Fuerzas Armadas rusas. En Rusia, cada día se condena a ciudadanos corrientes en juicios kafkianos, una parodia de la justicia que recuerda a los días más oscuros de la Unión Soviética. Katia me habla de otro proceso que se hará famoso por considerarse una gran farsa. La directora Zenia Berkovich y la dramaturga Svetlana Petrichuk son las acusadas. Su obra Finist, el valiente halcón, recibió muchos galardones, entre ellos la Máscara de Oro, el principal premio de teatro de Rusia. Denuncia el adoctrinamiento de niñas por parte de Estado Islámico. Pero los hechos se tergiversan y se acusa a Zenia y Sveta de difundir propaganda terrorista.
10: Привет, я у Яны, которая актриса. Она близкая подруга Жени Беркович, режиссерки, которая была задержана.
11: Она согласна на съемку?
10: Да, она скоро уедет из России со своей дочерью.
12: March 4, 2023 я узнала в новостях о том, что Женю задержали. Конечно же, первая моя мысль была очень серьезна, потому что, очевидно, уже всех людей, не согласных здесь режима, потихонечку задерживали, сажали и так далее. С Женей мы познакомились в 2008 году. Мы вместе учились с ней в театральном институте, в школе-студии МХАТ. Женя всегда была, есть очень честная, прямолинейная. Мы с ней всегда совпадали в политических взглядах.
0: En este momento, la vida de Яна gira en torno al juicio contra su amiga.
12: Сейчас стало запрещено буквально все. Любое вообще, любой шаг вправо, шаг влево, это карается законом. Это, причем, как будто бы это даже не всегда связано с политическими взглядами, это совершенно такая карусель, когда ты не понимаешь, кого, в какой момент и за что могут посадить.
13: Что вообще тебя толкнуло на то, чтобы, там, не знаю, передоверять ребенка друзьям и нестись, сломя голову, на каждое заседание?
14: Ну, потому что я, в принципе, понимаю, как можно не ходить. Ну, как бы, Женя моя подруга, ну, я не могу, ну, нельзя. Я не понимаю, на самом деле, людей, которые не ходят. Я не понимаю, как можно не ходить туда. И на самом деле моя идея вдруг что-то снимать, это исключительно потому, что, ну, как бы ты начинаешь искать какие-то, хоть что-то, что ты можешь делать в этой ситуации. Что ты уже даже, у тебя как бы, чтобы уже даже не было времени задуматься о том, может ли это как-то помочь, уже, то есть ты делаешь все. Но когда ты что-то делаешь, создается ощущение какой-то, не знаю, наверное, это иллюзия. Ну, хоть какой-то

0: Это вторичная история.
1: Очень хорошо.
2: En Rusia, algunos oponen resistencia asistiendo a los juicios políticos, un acto silencioso de rebelión contra el Estado.
3: Сейчас как скажу два слова и на пятнашку уеду.
4: Не надо уезжать. Кто-то должен остаться.
3: Вот только ради этого. Воздержу язык.
5: Я люблю театр. Люблю свободу. Люблю слово. Понимаете, это вот сегодня из самых таких знаковых процессов политических. И наступление на права человеческие. Это, понимаете, каждому вашему слову могут придраться. Какой-то криминал найти. В намеке. Теперь какой-то стандарт, вот, понимаете, вырабатывается. Такого советского, путинского, будем говорить, человека. И вот если что-то выбивается вот из рамок этого представления, оно вот... требует какого-то осуждения.
6: В военном суде я раньше никогда не была. Слова «военный суд» в контексте того, где мы живем, сейчас звучит особенно страшно.
7: Девушка, вы не
8: подобрали?
7: Нет. Дальше, идите, пожалуйста, назад.
9: В сторону отходимся.
7: Телефон свой отключаем.
10: Отойдите, пожалуйста, здорово. Марк, подбегай. Здорово, надо телефон прекратировать, не надо, уберите. Нельзя.
6: Центральное дело рассматривать в военном суде, это совершенно какой-то беспрецедентный для них опыт.
11: Заходит сначала входа.
12: Да, все сюда проходят.
13: Уважаемые, присаживайтесь.
2: Una farsa judicial contra dos artistas que se ven como una amenaza. Zenia y Sveta, acusadas de justificar el terrorismo, enfrentan hasta 7 años de prisión.

0: Уважаемые господа, уважайте, тоже. Они стоят в коридоре тут вас.
1: А неужели еще зайдете, фотографируете? Сейчас зайдете.
2: Еще увидим.
3: Да, я просто боюсь даже говорить, да. Боюсь говорить что-либо.
0: Он сейчас к вам будет, я все равно. Он все равно будет завтра.
4: Спасибо. Наталья Владимировна, а расскажите, вы смысл и о чем эта пьеса обсуждали с режиссером? Какая цель этого спектакля обсуждала?
5: Конечно, это очень важно, это как бы основа того, вообще для чего мы работаем. Самое главное, что эта пьеса, она про то, как не надо делать, про то, как легко попасть в лапы злоумышленников или нехороших людей, или в рабу, ну, не знаю, кого, в беду, как легко попасть в беду.
6: Ну, и на стрим-курсе скрипцеры читатели, что у нас на спектакле содержится оправдание в богатых
5: реалиях. Нет, напротив, я считаю, что он антитеррористический, направлен на то, чтобы спасти девочек, мальчиков, людей от попадания в сети.
1: Так, все, в одну сторону. Все, аплодисменты, слышишь? Больше никто не войдет. Вы не в театре, у нас овации здесь нет. Это немножко не то место у вас. Аплодисменты, там, ура, бис.

0: Я очень красивый портрет Жени сняла. Сейчас вам покажу. Ну, не на телефон, на камеру, но мне кажется, она красивая. Она, конечно, очень уставшая, измученная, но... Ну, жутко просто гениальная. Она просто какая-то нимфа невероятная.
1: Почему решили так показательно наказать на глазах у всех? Ну, напугать других.
2: Привет, я рано утром встречаюсь с Ириной. Это мама самого маленького политзаключенного. Она, конечно, очень переживает за сына.
3: Просто очень за него переживаю. Очень. Как он?

0: какой-то осунутый. На себя не похоже. В
1: 14-летнем возрасте.
0: Ну, очень жестоко. Очень жестоко. За слова. За позицию посадили ребенка.
2: До конца маршрута 200 метров.
0: Сюда вход. Да. Мне его очень жалко. Он правда очень плохо выглядит.

0: Irina cría sola a su hijo. Cada mes recorre más de 400 kilómetros para visitarlo en el correccional de Moscú.
1: Друзья, всем привет. Я вышел на одиночный пикет в День России против Путина. Так, у нас плакаты есть. Вот, свободу Навальному. Я против Путина был первый плакат, который вы уже видели. Ну и вот, свободу политзаключенным. Свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным, друзья. До скорого.
2: Этот ролик он снял короткий. Выложил его на своем YouTube-канале. После этого он говорит: «Мама, это было начало моей деятельности, потому что я считал, что молчать мы не должны».
3: С отдыха вот мы ехали. Последний у нас вот только на отдыхе. Представить не мог, что ждет его впереди.
2: августа 2023 года к нам с 10:06 где-то утра дверь позвонили, начали стучать. Когда мы подошли к двери, сказали, что это ФСБ.

открывайте дверь. Мы открыли дверь, я, что им нужен, турбина синий. У Арсения же был ВК-аккаунт, где было написано то, что он либерал по политическим взглядам, то, что болею за Реал Мадрид, и аватарка у него была Путин в красном кружочке, перечеркнутый.

0: они говорят, вот ты ведешь ВК, ты под своим именем, ты не скрываешь, ты в открытую заявляешь о своей позиции против Путина, а вот ты почему так делаешь? На что Арсений ответил, а это моя позиция, вот мое мнение, я так считаю, я же этим, что я разве этим что-то нарушаю? Ну а зачем ты это делаешь? Он говорит, но я вот считаю, что я должен так делать, что я должен говорить об этом, что я должен высказывать свое мнение, свое отношение к тому,
1: Фу.
0: что происходит у нас в стране, что я не
1: Красиво.
0: согласен со специальной военной операцией, что я не согласен с политикой, проводимой нашим президентом, что я хочу другого для своей страны. Вот поэтому я это высказываю. 20 июня 2024 года Второй Западный окружной военный суд вынес ему приговор 5 лет лишения свободы. Обвинили его по части 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации».
2: Decenas de adolescentes como Arseni, cientos de mujeres y hombres de todas las edades desaparecen en el infierno del sistema penitenciario ruso. Sus nombres y rostros son borrados. Los presos políticos se pierden en la masa anónima de presos comunes. Todos tratan de sobrevivir en este lugar sin ley.
3: И вот это коридор тюремный, так выглядит, он такой бесконечный, если встать с одной стороны, то другого конца коридора практически не видно. Это самый большой наш изолятор, четвертый.
4: Так, привлечение разъяснительное по потом по всем нашим сервисам многочисленным разнообразным есть. Че?
3: Меня зовут Анна Каретникова, я была членом правозащитного центра «Мемориал». И последнее 14 лет я работала в московских следственных изоляторах, в тюрьмах. Первые 8 лет в качестве члена общественной наблюдательной комиссии, и потом еще 6 лет уже на службе в качестве сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве в должности ведущего аналитика.
5: Как в холодильнике оружие. Я вот так сплю. Вот так одет и сплю. Не раздеваюсь. Мне надо намазаться. Вот это вот. Вот, хозяйство. У меня идет обострение.
6: Здравствуйте.
2: Ana filmó en secreto durante años las condiciones de vida de los presos. Antes de huir, consiguió sacar del país las grabaciones. Un documento único de la situación en las cárceles rusas.
7: Как на мать люди прочитают?
8: Орать не надо!
3: Камере может находиться от 2 до 40 человек. А в женском изоляторе, к сожалению, еще больше. Там может находиться 45-50 женщин, а во времена большого прилимита, например, в 2016 году, там их под 70 могло находиться.
9: Доброе утро.
3: Тюремная система российская, она глубоко действительно не реформировалась со времен ГУЛАГа.
1: Не все сразу.
3: А показалось, что система решила выработать некий общий ответ. Типа, ага, политзаключенный, ну вот сейчас начнем тебя гнобить. Да? Сейчас мы на тебя возбудим второе дело, сейчас мы тебя 24 раза посадим в карцер. Вот, сейчас мы тебе еще какую-нибудь гадость устроим. Тебя, говорят, твои же сокамерники или соотрядники.
9: Исламов. Исламов.
3: Но если оперативнику надо, то он создаст тебе совершенно невыносимые условия жизни. Он просто возьмет какую-нибудь там взрослую женщину в женском изоляторе, осужденную там за политику или за экономические преступления, и посадит там с 20 ненормальными девочками-наркоманками, которые еще в себя не пришли там и все. Это само по себе будет пытка. А если тебя еще начинают в этой камере бить, если тебя угрожают изнасиловать, к сожалению, с таким приходилось сталкиваться. Когда я видела, что мои товарищи и друзья тоже оказались в тюрьме, то это становилось дополнительным стимулом для того, чтобы продолжать работать, чтобы помогать и всем, но в том числе и людям, которые вообще ни за что попали в эту тюрьму. Потому что это казалось, ну, особенно возмутительным. Последний год, год после начала войны, отчет я себе в этом, разумеется, отдавала. Я работала, конечно, на нервах. Это когда любой телефонный звонок, любой там вызов по рации тебя прям так вот заставляет нервничать на работе, на утренней проверке или в камере. Но так оно уже било, конечно, по нервам, потому что...
6: Маневр, хорошо.
3: Предвиделось что-то такое, разумеется. А в какой-то момент меня вызвал начальник управления и сказал, что ну вот как бы дела твои плохие, будут у тебя теперь допросы в ОСБ, в ФСБ, в прокуратуре. Я уехала одним днем. Сейчас я нахожусь во Франции и получила там политическое убежище. И продолжаю работать сейчас в проекте поддержки политических заключенных.

0: Вот, красивая же женщина, красивая, вообще просто.
1: Я мать политзаключенной Саши Скочеленко, которая находится в тюрьме уже третий год. Уже вынесен приговор, который назначил ей 7 лет наказания. Когда началась война, Саша вот выходила на митинги, и она стала получать, ну, она понимала, что митинги, к сожалению, не могут ничего остановить, но она просто, как человек переживающий, не могла просто сидеть и ничего не делать. Тем более она стала получать от своих друзей из Украины сообщения, что их бомбят, что они уходят в бомбоубежище. Она выбрала несколько таких ценников, и вот она в магазине поставила там, где лежат товары. Они выглядят как ценники, но на них написано, например, что там разбомбили художественную школу в Мариуполе, а там прятались 400 человек. Что Путин врет нам с экранов 20 лет, и поэтому мы оправдываем сейчас войну. Ну, вот такие сообщения. И по такому поводу Саша оказалась в тюрьме.
2: Не трогайте Соню! Пожалуйста, выходите. Руки убери!
0: Очень много людей, да. Которые, да, не боятся. И не молчат. Те, которые противостоят как раз вот режиму вот этому.

0: Вот у Саши самый последний рисунок. Это называется рисунок «Люди, которые кричат, люди, которые молчат».
1: Natezda Skochilenko encontró refugio en Francia, como muchos rusos que huyeron tras el inicio de la guerra en Ucrania. Sacar a su hija Sasha de la cárcel se convirtió en la misión de su vida.
0: Я готова говорить все, кто в этом заинтересован, потому что это важно для России, это важно и для Саши, и для других политзаключенных. Люди в цивилизованном мире, они даже не представляют, что вообще возможно вот такое, вот что люди в тюрьме находятся в таких условиях.
2: Россия будет свободной!
3: Россия будет свободной!
2: Россия будет свободной!
3: Россия будет свободной!
0: Ну, у нее порог сердца, у нее аритмия очень серьезная, это врожденное заболевание. Ну, к сожалению, вот у нее здоровье ухудшается из-за того, что она находится в заключении, потому что все врачи, которые ее наблюдали за время заключения, они подтверждают. Ну, как бы верила в чудеса, но в чудеса я продолжаю верить и сейчас. Ну, я очень боюсь за Сашу, и как бы, хоть и стараюсь не думать об этом, но я все время об этом думаю все равно. Вот. В этом нельзя не думать.

Свобода слова, свобода самовыражения и мир в моем сознании бесценны. Заплатить за них какими-то 10 годами тюрьмы не страшно. И 10 лет будет мало за возможность мирно и без оружия выражать свое мнение публично.

Вся Россия сейчас похожа на тюрьму. И нам нужно понять, как теперь с этим жить. Машина государственных репрессий не вечна. А вот любовь, да. Я говорю, любовь сильнее всего на свете. Мне довелось убедиться. Она проходит сквозь решетки, колючие проволоки и неприступные бетонные стены. Они говорили мне отвратительные вещи. Стебали, унижали и травили меня. Было много сексистских замечаний, откровенно гомофобных высказываний. И когда пятеро агрессивных и не очень образованных мужчин получают неограниченную власть над удерживаемой ими силой женщиной, наверное, в этот момент какие-то животные инстинкты овладевают людьми.

0: Привет, Манон. Ирина в Москве. Ей очень плохо за время, пока Арсений под стражей, ее соседи, ее коллеги, все на нее косо смотрят. И она все больше и больше оказывается в изоляции.
1: Был поражен тем, что учителя, особенно учитель по обществознанию и истории, которая пришла давать показания, и мы думаем, что они звонили и сообщали сотрудникам ФСБ о том, что Арсений на уроках обществознания говорит о том, что наше государство. Он бы не сказал, что в нашей стране демократия. Одноклассники или там из параллельных, скорее всего, класса бегали и докладывали о том, что Арсений высказывается негативно о президенте, о том, что вот они его там и бегали, и докладывали. Сотрудники ФСБ с чего-то же начали за ним следить. С чего-то они заинтересовались его каналом, его YouTube-каналом. Откуда возник этот интерес?
2: Arseni había caído en la trampa. Su espíritu es demasiado libre para un país que exige a sus jóvenes patriotismo incondicional y ya no tolera opiniones discrepantes.
1: Потом мы приехали сюда, в Москву, на процессы, и мы были уверены, но в последний день что-то пошло не так. В последний день, когда должны были выносить приговор. И потом, когда мы шли в сторону суда, уже время, начала подниматься буря в Москве. Ураган, просто ураган. Огромные черные тучи. Я еще думаю, природа возмущается, что-то, наверное, будет плохое. Думаю, даже природа протестует. И Арсений мне говорит: мама, пойдем отсюда. Я говорю: Арсений, ну как мы пойдем? Пойдем и все отсюда.

0: зашли в зал судебного заседания. Зашел судья и каким-то совершенно другим ледяным голосом зачитал, что вторым западным окружным военным судом мой сын признается виновным. Арсений сидел, плакал. Судья у него тоже несколько раз спросил, Арсений, ты понял? У него глаза полные слез, он промолчал первый раз, потом он у него снова спрашивает, Арсений, ты понял? А Арсений просто вот так опустил глаза, но ничего не сказал. Я вернулась в гостиницу после всего этого, собрала его вещи, вот так, которые были. Легла на кровать, прижала эти вещи к себе. И не знаю, сколько я так лежала.
1: Все, поехали.
0: У меня было такое состояние, я думала, что я не выдержу всего этого. Я думала, что я умру. И мое сердце просто вот такой боли не сможет пережить. Просто у меня забирают самое драгоценное, что у меня было в моей жизни. Просто все изменилось в один миг. Я думаю, я больше не буду плакать. Почему я плачу? Мы сильные, мы со всем справимся, мы все преодолеем. А плакать должны те люди, которые просто ни за что отправили ребенка в колонию.

Ну а вот рабочие. Олег в Чечне. Вот такие наши стояночки, посмотрите. Обычная фотография Олега, так сказать, вот тут весло стоит, а он смотрит, как сделать кострище. Это вот я. Это опять я. Так что у нас было таких вот много приключений. Вот. Повторится ли когда-нибудь? Вот ощущение, что этого человека нет здесь, в доме, это, конечно, очень тяжелое ощущение. Слава Богу, что он жив. Если мы пойдем до 9:30 и отдадим все документы на свидание, которые у нас есть, которые готовы, то нам могут в первой половине дня дать. Если не успеем, то значит вторая половина дня. Вот так вот. Что нам сказали? Так, шортики. О, какие мы купили шортики. Это мы еще купили к прошлому лету, когда он собирался садиться. Но его не посадили тогда. Ну вот как-то так. Вроде мы все собрали. Осталось самое последнее. Мне полиция, ты

0: все. Поехали.
1: Ну вот эта надпись, это она так изначально выглядела?
2: Ну, знаешь, там в моей квартире. Ты уже дали эту информацию в квартире?
3: Это поставим так. Мы идем на первое свидание. И первое свидание, по сути дела, с 29 февраля.
4: Привет, я еду с Татьяной в тюрьму к Олегу. Это в 1000 километров от Москвы. Мы поедем на поезде, это примерно 15 часов.
5: Берегитесь.
4: Да, мы будем осторожны, тем более, что вокзалы под наблюдением.
0: Она мне выдает 2 разрешения на посещение его в СИЗО 5, зная, что вечером он уже уедет в Самару. И вот у него остались очень яркие впечатления от того, как его перевозили в Сызрань. Это были вот вагон, плацкартный вагон, набитый людьми. Набитый людьми. Ехал он с вагнеровцами, с уголовниками ехал. А что может сделать? Я не знаю. Вот просто был страх за его жизнь, на самом деле, у меня.

0: Будет рад видеть вас в нашем вагоне метро, расположенном между вагонами номер 3 и 5. Наш поезд сопровождает сотрудники полиции, которые следуют в вагоне номер 9.
1: Я волновалась от своей встречи, потому что я боялась встретить чужого человека.
2: За несколько месяцев.
1: Все может быть. Все может быть.
3: А вы думали, что с ним может произойти за это время?

Очень много встречала ребят после войны, даже они завоевали очень недолго. И какая у них была реакция? А, ну, то,

0: успокоила, но, в принципе, конечно, хорошо, что я повидала его, потому что как бы пощупать не удалось.
1: Здравствуйте, Олег. Сегодня вечер писем имени вас. И это очень хорошо. Я знаю, вы получаете очень много писем. Но все-таки примите мои слова поддержки. Я всегда помню ваши слова поддержки для моей дочери Саши.
2: Escribir como acto de resistencia. Escribir para romper el silencio y el aislamiento de quienes están entre rejas. Desde el comienzo de la guerra, se formó una red mundial de solidaridad con los presos políticos.
3: Для кого-то есть вот сейчас совершенно первый раз, когда вы пишете политзаключенным? Да, тогда это так, такое. Можно растеряться вначале, что писать и как это делать. Наверное, самое главное, начнем с того, что делать не стоит, поскольку мы будем писать политзаключенным в России, и если вы захотите в Беларусь, в обоих странах существует цензура, и очень важно будет для того, чтобы не навредить политзаключенным и людям, которые будут передавать письма, соблюдать вот меры безопасности.
1: Не посылайте сразу вы ничего.
4: А вот, мне кажется, я надеюсь, что...
1: Это же ЛГБТ-сын. Он сейчас и есть экстремист.
4: В смысле, единорог? Нет. Тут единорог один. Есть зеленый, он голубой с рыжим.
1: Да.
4: Хотя, с другой стороны, голубой с рыжим – это тоже
1: крамола. Тоже непонятно, крамола. Голубой с рыжим, да, это практически украинская символика.
5: Она отвечала, что у нее при обыске, ну не при обыске, при осмотре нашли там это письмо какое-то из Парижа, там с красивой маркой, и спрашивают, типа, откуда это у вас там родственники? Она сказала, что нет, это друзья по интересам. Вот, и там для них это вообще удивительно, что кто-то из Парижа пишет и не родственник. Ну, то есть...
6: Например, начинают его давить администрация тюрьмы. И как бы надо написать как можно больше писем, потому что для администрации тюрьмы это важно показать, что этот человек, он не будет забыт. Мы наоборот будем как бы знать. Ну, то есть мы все равно узнаем, что они там делают с этими людьми. Саша-то постоянно, я с ней переписываюсь. Для нее очень важно. Ей сейчас амнистии опять прислали 8 сумок.
7: Да.
6: Они по всему миру делают акции. Ну, детские письма всегда очень трогательные. Вот ей последние письма были из Америки, из Мексики, там отовсюду. Вот ей приносят целые сумки вот этих вот. И что можно говорить, что в России как бы детей учат, что надо воевать. К ним приходят в детский сад те, кто воевал в Украине, и показывают оружие, как с оружием обращаться, показывают дети.
8: Привет. Сегодня вечером в Москве проходит вечер подписания открыток политзаключенным. Его организовывают мои подруги. И, в общем-то, это единственное место, где пока еще можно свободно разговаривать.
9: Да, с мая 23-го года их задержали. Они писали, что на русском языке не используют какие-то английские слова, математические схемы. Вы знаете, что человек, например, в тяжелое эмоциональное состояние, лучше не использовать какие-то резкие формулировки, не писать какие-то брошенные советы.
10: Такие какие-то вечера писем, это, во-первых, какая-то солидарность заключенными, то есть это какая-то поддержка, это все равно и вечера встреч каких-то единомышленников, Сейчас в России очень сложно заниматься правозащитной деятельностью. И всегда есть вероятность, что, например, может прийти полиция на мероприятие по открыткам, может произойти как такой налет вот этих самых силовиков. Это было на презентации книжки Саши Скочеленко. То есть когда положили всех лицом в пол, и одному мальчику сломали ребра, а он отказывался показать паспорт.
9: Артем Помогист, мой муж, собственно, прочитал стихотворение в 22-м году на площади Маяковского. Все трое сейчас отбывают наказание ВК-2 города Покрова. Печально известная колония тем, что там заводятся новые уголовные дела и полностью отсутствует связь. Мы все равно призываем писать всех письма в эту колонию, потому что, как мы знаем, письма всегда все равно. Люди частично их могут получить в этой колонии.
7: А у вас уже было свидание?
9: Нет, у нас пока не было ни свидания, ни передачки. Я не знаю, получится ли мне попасть на свидание. Я очень надеюсь, но не гарантировано, что я на него попаду.
10: Ну, я все время боюсь за Артема, то есть, естественно, я опасаюсь за его жизнь. А некоторые просто не доживут до выхода. Например, вот как Павел Кушнир, который умер, а он, никто о нем не знал вообще, то есть... А он умер. То есть все. И в целом вот умирают люди в российской тюрьме.
11: Фашизм, смерть нашей Родины. Путин – фашист. Народу нашей страны отдали миллионы своих самых лучших жизней за то, чтобы фашизма никогда не было. И мы его не примем, не поклонимся зверю. Долой войну в Украине. Долой фашистский путинский режим. Свободу всем.

0: Привет, Манон. Я смогла выйти на связь с Татьяной, женой Олега Орлова.
1: Привет, Катя. Как дела у Татьяны?
0: Ну, ей трудно, понятное дело. Олег в тюрьме уже 3 месяца. Она чувствует себя очень одиноко.
1: Скажи ей, что я все время о них думаю. Ты думаешь, что их квартира под наблюдением?
2: Да, слушай, я думаю, что за ней наблюдают. Но я осторожна.
3: Получила данные о поисках американцами замены Владимиру Зеленскому.
4: Вы знаете, я засыпаю под что? Под телевизор и включаю телефон, когда говорит. Я после этого засыпаю, чтоб мысли у меня не было. К сожалению, это так. Это когда Олега арестовали. Я одна не могу находиться в комнате. Мне неприятно это.
5: Продолжай свою борьбу. Очень такая достойная.
4: Вот прошлый весь год мы действительно были в очень тяжелом и напряженном состоянии. И он прекрасно понимал, что вот-вот это случится. Вот просто, что называется, беда в затылок дышит уже, все.
5: Ну, собственно говоря, от начала до конца политический процесс. И прокурор и суд выполняли политический заказ. Все очевидно.
6: Oleg Orlov es uno de los fundadores de la ONG Memorial, dedicada a preservar la memoria de los crímenes de Stalin y documentar los del régimen actual. Lo conocí durante la guerra de Chechenia. Pude hablar con él unos días antes de su juicio.
7: ¿Почему меня хотят посадить? Потому что я позволяю и продолжаю позволять критически высказываться в адрес органов власти. В России тоталитаризм. Все охвачено государством. Полностью подавлены свободы. Их нету, свободы слова нет.
6: Memorial, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2022, fue disuelta por el gobierno ruso. La mayoría de sus miembros dejaron el país. Oleg decidió quedarse.
7: Потому что очень опасно для всего мира. Надо, по-моему, любому человеку, который думает о будущем нашей страны и всего мира, протестовать. Надо говорить о том, что происходит и в Украине, и во всем мире.
6: En Rusia están prohibidas las manifestaciones, así que Oleg protesta solo. Ya lo detuvieron varias veces. Katia filmó a Oleg y Tatiana en su departamento de Moscú en sus últimos días juntos antes del encarcelamiento de Oleg.
4: Y он тогда говорил: Тань, давай обсудим. Вот мы можем сейчас уехать. Что ты считаешь? Мы с ним довольно несколько вечеров провели на кухне таких хороших, обсуждаемых. И мы пришли к выводу, что на самом деле мы не можем уехать оттуда.
7: Чего? Я боюсь. Конечно. А что, оказаться в тюрьме не хочется. Боюсь.

0: Muchos rusos fueron a apoyar a Oleg en su juicio en febrero de 2024, alarmados porque el Estado persiga a un destacado activista por los derechos humanos como él.
1: ¿Dónde fuía?
2: Петр Петрович, мы вами гордимся.
3: Когда до вынесения приговора, я была в состоянии собранности. То есть ты вот должна держаться, его могут посадить, он должен идти спокойно туда.
2: Все нормально.
1: Ты мне обещал.
2: Да, я обещаю. Я выйду. Я обещаю.
4: У вас нет вариантов. Обоих. Всем все выдержит. Простите.
3: А ты мне не написал.
2: Что?
3: Ну ладно, скатимся. А вот когда посадили, вот когда он вышел с наручников, вот тут у меня срыв получился. Глубокий. Состояние было совершенно жуткое. Я в какую-то яму провалилась. Я не чувствовала, что существует жизнь. Я не видела его с момента, как ему надели наручники. Я не видела его.
5: Привет, Манон. Мне удалось попасть в суд вместе с Татьяной. Олег и его адвокаты подали апелляцию на приговор. Пока присяжные совещаются, я смогла прокрасться в зал, где Олег на видеосвязи из своего заключения.
1: Да у меня вообще, это называется спецы. Я нахожусь не просто, а в спецблоке.
3: Ага.
1: Нас все очень серьезно. И все это, ну ладно, не буду говорить, как это выглядит, а то скажут, и дадим секреты.
3: Олег, а у тебя в камере стул есть?
1: Нет, Господь с тобой, какой там стул.
3: Ага,
1: там
3: понятно.
1: Маленькое сиденье, приваренное к...
3: Ага, понятно. Я просто для того, чтобы какие...
1: У меня камера-то какая? Ну, считай, 2x4 с небольшим, это включая туалет, стол, нары и, соответственно, умывальник. Ну, там остается там чуть-чуть. Серьезным соображением нарты и шашки не играют. Поэтому я играю сам с собой. Каждый день я выигрываю и проигрываю. Потом у меня попалось 3 книги постановления о советской власти на Украине и в Румынии. Читать было нельзя. Ну и, конечно, братья Карамазовы – это главное.
0: El recurso de apelación de Oleg es rechazado. El veterano defensor de los derechos humanos es condenado a 2 años y 6 meses de prisión por difamar a las Fuerzas Armadas rusas. En Rusia, cada día se condena a ciudadanos corrientes en juicios kafkianos, una parodia de la justicia que recuerda a los días más oscuros de la Unión Soviética. Katia me habla de otro proceso que se hará famoso por considerarse una gran farsa. La directora Zenia Berkovich y la dramaturga Svetlana Petrichuk son las acusadas. Su obra Finist, el valiente halcón, recibió muchos galardones, entre ellos la Máscara de Oro, el principal premio de teatro de Rusia. Denuncia el adoctrinamiento de niñas por parte de Estado Islámico. Pero los hechos se tergiversan y se acusa a Zenia y Sveta de difundir propaganda terrorista.

0: Привет, я у Яны, которая актриса. Она близкая подруга Жени Беркович, режиссерки, которая была задержана.
1: Она согласна на съемку?
0: Да, она скоро уедет из России со своей дочерью.
2: March 4, 2023. Я узнала в новостях о том, что Женю задержали.
3: Женя! Привет! Мы вас любим! Мы вас любим!
2: Конечно же, первая моя мысль была очень серьезна, потому что, очевидно, уже всех людей, несогласных здесь режима, потихонечку задерживали, сажали и так далее. С Женей мы познакомились в 2008 году. Мы вместе учились с ней в театральном институте, в школе-студии МХАТ. Женя всегда была, есть очень честная, прямолинейная. Мы с ней всегда совпадали в политических взглядах.
4: En este momento, la vida de Yana gira en torno al juicio contra su amiga.
2: Сейчас стало запрещено буквально все. Любое вообще, любой шаг вправо, шаг влево, это карается законом. Это, причем, как будто бы это даже не всегда связано с политическими взглядами, это совершенно такая карусель, когда ты не понимаешь, кого, в какой момент и за что могут посадить.
5: Что вообще тебя толкнуло на то, чтобы, там, не знаю, передоверять ребенка друзьям и нестись, сломя голову, на каждое заседание?
6: Ну, потому что я, в принципе, не понимаю, как можно не ходить. Ну, как бы, Женя моя подруга, ну, я не могу, ну, нельзя. Я не понимаю, на самом деле, людей, которые не ходят. Я не понимаю, как можно не ходить туда. И на самом деле моё вот это внезапное, моя идея вдруг что-то снимать, это исключительно потому, что, ну, как бы ты начинаешь искать какие-то, хоть что-то, что ты можешь делать в этой ситуации. Ты уже даже, у тебя как бы, чтобы уже даже не было времени задуматься о том, может ли это как-то помочь, уже то есть ты делаешь все. Но когда ты что-то делаешь, создается ощущение какой-то, не знаю, наверное, это иллюзия, но хоть какой-то борьбы.
7: Это вторичная история.
8: Очень хорошо.
4: En Rusia, algunos oponen resistencia asistiendo a los juicios políticos, un acto silencioso de rebelión contra el Estado.
9: Сейчас как скажу два слова и на пятнашку уеду.
10: Не надо. Ты должна остаться.
9: Вот только ради этого. Поддерживать
11: очаг.
9: Воздержу язык.
12: Я люблю театр. Люблю свободу. Люблю слово. Понимаете, это вот сегодня из самых таких знаковых процессов политических и наступлений на права человеческие. Это, понимаете, каждому вашему слову могут придраться. Какой-то криминал найти. В намеке. Теперь какой-то стандарт, вот, понимаете, вырабатывается такого советского, путинского, будем говорить, человека. И вот если что-то выбивается вот из рамок этого представления, оно вот требует какого-то осуждения.
2: В военном суде я раньше никогда не была. Слова «военный суд» в контексте того, где мы живем, сейчас звучит особенно страшно.
13: Ты девушка, вы не фотограф?
14: Нет.

0: Хорошо, уйдите, пожалуйста, назад.
1: В сторону отходимся.
0: Телефон свой отключаем.
2: Отойдите, пожалуйста, в сторону. Мак, отвлекай. Здорово, на телефон прихватил. Не надо, уберите. Нельзя.
3: Центральное дело рассматривать в военном суде, это совершенно какой-то совершенно беспрецедентный для них опыт.
4: Корреспондентов заходит сначала входа.
2: Все сюда проходят.
5: Уважаемые, присаживайтесь.
6: Una farsa judicial contra dos artistas que se ven como una amenaza. Xenia y Sveta, acusadas de justificar el terrorismo, enfrentan hasta 7 años de prisión.

0: Уважаемые господа, уважаемые тоже. Они стоят в коридоре, тут вас.
1: Неужели еще зайдете, фотографируете? Что зайдете?
2: Еще увидим.
3: Да, я просто боюсь даже говорить. Да. Боюсь говорить что-либо.
1: А он сейчас к вам будет, я все равно. Он все равно будет завтра.
4: Спасибо. Наталья Владимировна, а расскажите, вы смысл и о чем эта пьеса обсуждали с режиссером? Какая цель этого спектакля обсуждала?
5: Конечно, это очень важно, это как бы основа того, вообще для чего мы работаем. Самое главное, что эта пьеса, она про то, как не надо делать, про то, как легко попасть в лапы злоумышленников или нехороших людей, или врагу, ну не знаю, кого, беду, как легко попасть в беду.
6: Ну и на стрим-курсе с критерами читайте, или уж помню, не просто спектакль содержится отражение в богатстве.
5: Нет, напротив, я считаю, что он антитеррористический, направлен на то, чтобы спасти девочек, мальчиков, людей от попадания в сети.
1: Так, все, в одну сторону. Все, аплодисменты, слышишь? Больше никто не войдет. Вы не в театре, у нас овации здесь нет. Это немножко не то место у вас. Аплодисменты, там, ура, бис и так далее.
7: Молодцы. Пока.
8: Всем всего доброго.
7: Мама изобразила нам. Я думаю, там стоять. Да.
8: Так, в чем кого?
9: Я очень красивый портрет Жени сняла. Сейчас вам покажу. Ну, не на телефон, на камеру, но мне кажется, она красивая. Она, конечно, очень уставшая, измученная, но... Ну, Жуска просто гениальная. Она просто какая-то нимфа невероятная.
10: Почему решили так показательно наказать на глазах у всех? Ну, напугать других.
11: Привет, я рано утром встречаюсь с Ириной. Это мама самого маленького политзаключенного. Она, конечно, очень переживает за сына.

0: просто очень ценю его пирожного. Очень. Как он? Это все воспримет и тоже.
1: Через 1 километр 500 метров поверните направо.

0: какой-то осунутый. На себя не похоже. В
1: 14-летнем возрасте.
0: Очень жестоко. Очень жестоко. За слова. За позицию посадили ребенка.
2: До конца маршрута 200 метров.
0: Сюда вход. Да. Мне его очень жалко. Он, правда, очень плохо выглядит.

0: Irina cría sola a su hijo. Cada mes recorre más de 400 kilómetros para visitarlo en el correccional de Moscú.
1: Друзья, всем привет. Я вышел на одиночный пикет в День России против Путина. Так, у нас плакаты есть. Вот, свободу Навальному, я против Путина, был первый плакат, который вы уже видели. Ну и вот, свободу политзаключенным, свободу Алексею Навальному и всем политзаключенным, друзья. До скорого.
2: Этот ролик, он снял короткий, выложил его на своем YouTube-канале. После этого он говорит: мама, это было начало моей деятельности, потому что я считал, что молчать мы не должны.
3: С отдыха вот мы ехали. Последний у нас вот только на отдыхе, представить не мог, что ждет его впереди.
2: августа 2023 года к нам с 10:06 где-то утра дверь позвонили, начали стучать. Когда мы подошли к двери, сказали, что это ФСБ, открывайте дверь. Мы открыли дверь, я, что им нужен Турбин Арсений. У Арсения же был ВК-аккаунт, где было написано то, что он либерал по политическим взглядам, то, что болею за Реал Мадрид, и аватарка у него была Путин в красном кружочке, перечеркнутый.

они говорят, вот ты ведешь ВК, ты под своим именем, ты не скрываешь, ты в открытую заявляешь о своей позиции против Путина, а вот ты почему так делаешь? На что Арсений ответил, а это моя позиция, вот мое мнение, я так считаю, я же этим, что я разве этим что-то нарушаю? Ну а зачем ты это делаешь? Он говорит, ну я вот считаю, что я должен так делать, что я должен говорить об этом, что я должен высказывать свое мнение, свое отношение к тому, что происходит у нас в стране, что я не согласен со специальной военной операцией, что я не согласен с политикой, проводимой нашим президентом, что я хочу другого для своей страны. Вот поэтому я это высказываю. 20 июня 2024 года Второй Западный окружной военный суд вынес ему приговор 5 лет лишения свободы. Обвинили его по части 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности

0: террористическая организация.
1: Decenas de adolescentes como Arseny, cientos de mujeres y hombres de todas las edades desaparecen en el infierno del sistema penitenciario ruso. Sus nombres y rostros son borrados. Los presos políticos se pierden en la masa anónima de presos comunes. Todos tratan de sobrevivir en este lugar sin ley.
2: И вот это коридор тюремный, так выглядит, он такой бесконечный, если встать с одной стороны, то другого конца коридора практически не видно. Это самый большой наш изолятор, четвертый.
3: Так, привлечение разъяснительное по бортам, по всем нашим сервисам, многочисленным разнообразным ездить.
2: Че? Меня зовут Анна Каретникова, я была членом правозащитного центра «Мемориал». И последнее 14 лет я работала в московских следственных изоляторах, в тюрьмах. Первые 8 лет в качестве члена общественной наблюдательной комиссии, и потом еще 6 лет уже на службе в качестве сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве в должности ведущего аналитика.
4: Как холодильник, я выжить. Я вот так сплю. Вот так одет и сплю. Не раздеваюсь. Мне надо намазаться. Вот это вот. Вот, хозяйство. У меня идет обострение.
5: Здравствуйте.
1: Ana filmó en secreto durante años las condiciones de vida de los presos. Antes de huir, consiguió sacar del país las grabaciones. Un documento único de la situación en las cárceles rusas.
6: Как на нас люди прочитают?
7: Не надо!
8: Тихо.
7: Не надо орать! На нас делают.
9: Тихо.
10: Подожди! Вас на камеру снимают!
11: Всех
10: на камеру
11: снимают!
2: В камере может находиться от 2 до 40 человек. А в женском изоляторе, к сожалению, еще больше. Там может находиться 45-50 женщин, а во времена большого прелимита, например, в 16 году, там их под 70 могло находиться.
12: Доброе утро.
2: Тюремная система российская, она глубоко действительно не реформировалась со времен ГУЛАГа. А показалось, что система решила выработать некий общий ответ. Типа, ага, политзаключенный, ну вот сейчас начнем тебя гнобить. Да? Сейчас мы на тебя возбудим второе дело, сейчас мы тебя 24 раза посадим в карцер. Вот, сейчас мы тебе еще какую-нибудь гадость устроим. Тебя, говорят, твои же сокамерники или соотрядники.
12: Исламов.
2: Но если оперативнику надо, то он создаст тебе совершенно невыносимые условия жизни. Он просто возьмет какую-нибудь там взрослую женщину в женском изоляторе, осужденную там за политику или за экономические преступления, и посадит там с 20 ненормальными девочками-наркоманками, которые еще в себя не пришли там и все. Это само по себе будет пытка. А если тебя еще начинают в этой камере бить, если тебя угрожают изнасиловать, к сожалению, с таким приходилось сталкиваться. когда я видела, что мои товарищи и друзья тоже оказались в тюрьме, то это становилось дополнительным стимулом для того, чтобы продолжать работать, чтобы помогать и всем, но в том числе и людям, которые вообще ни за что попали в эту тюрьму. Потому что это казалось, ну, особенно возмутительным. Последний год, год после начала войны, отчет я себе в этом, разумеется, отдавала. Я работала, конечно, на нервах. Это когда любой телефонный звонок, любой там вызов по рации тебя прям так вот заставляет нервничать на работе, на утренней проверке или в камере. Но так оно уже било, конечно, по нервам, потому что...
5: Маневры. Хорошо.
2: Предвиделось что-то такое, разумеется. А в какой-то момент меня вызвал начальник управления и сказал, что ну вот как бы дела твои плохие, будут у тебя теперь допросы и в ОСБ, и в ФСБ, и в прокуратуре. Я уехала одним днем. Сейчас я нахожусь во Франции. И получал там политическое убежище. И продолжаю работать сейчас в проекте поддержки политических заключенных.

0: Вот, красивая же женщина, красивая, вообще просто.
1: Я мать политзаключенной Саши Скочеленко, которая находится в тюрьме уже третий год. Уже вынесен приговор, который назначил ей 7 лет наказания. Когда началась война, Саша вот выходила на митинги, и она стала получать, ну, она понимала, что митинги, к сожалению, не могут ничего остановить, но она просто, как человек переживающий, не могла просто сидеть и ничего не делать. Тем более она стала получать от своих друзей из Украины сообщения, что их бомбят, что они уходят в бомбоубежище. Она выбрала несколько таких ценников, и вот она в магазине поставила там, где лежат товары. Они выглядят как ценники, но на них написано, например, что там разбомбили художественную школу в Мариуполе, а там прятались 400 человек. Что Путин врет нам с экранов 20 лет, и поэтому мы оправдываем сейчас войну. Ну, вот такие сообщения. И по такому поводу Саша оказалась в тюрьме. Очень много людей, да, которые, да, не боятся и не молчат. Те, которые противостоят как раз вот режиму, вот этому.

0: Это называется рисунок. Люди, которые кричат, люди, которые молчат.
1: Natezda Skochilenko encontró refugio en Francia, como muchos rusos que huyeron tras el inicio de la guerra en Ucrania. Sacar a su hija Sasha de la cárcel se convirtió en la misión de su vida.
0: Я готова говорить все, кто в этом заинтересован, потому что это важно для России, это важно и для Саши, и для других политзаключенных. Люди в цивилизованном мире, они даже не представляют, что вообще возможно вот такое, вот, что люди в тюрьме находятся в таких условиях.
2: Россия будет свободной!
3: Россия будет свободной!
2: Россия будет свободной!
3: Россия будет свободной!
0: Ну, у нее порог сердца, у нее аритмия очень серьезная, это врожденное заболевание. Ну, к сожалению, вот у нее здоровье ухудшается из-за того, что она находится в заключении, потому что все врачи, которые ее наблюдали за время заключения, они подтверждают. Ну, как бы верила в чудеса, но в чудеса я продолжаю верить и сейчас. Ну, я очень боюсь за Сашу, и как бы, хоть и стараюсь не думать об этом, но я все время об этом думаю все равно. Вот. Об этом нельзя не думать.

Свобода слова, свобода самовыражения и мир в моем сознании бесценны. Заплатить за них какими-то 10 годами тюрьмы не страшно. И 10 лет будет мало за возможность мирно и без оружия выражать свое мнение публично. Вся Россия сейчас похожа на тюрьму, и нам нужно понять, как теперь с этим жить. Машина государственных репрессий не вечна, а вот любовь – да. Я говорю, любовь сильнее всего на свете. Мне довелось убедиться. Она проходит сквозь решетки, ключи проволоки и неприступные бетонные стены. Они говорили мне отвратительные вещи, стебали, унижали и травили меня. Было много сексистских замечаний и откровенно гомофобных высказываний. И когда 5 агрессивных и не очень образованных мужчин получают неограниченную власть над удерживаемой ими силой женщиной, наверное, в этот момент какие-то животные инстинкты овладевают людьми.

0: Привет, Манон. Ирина в Москве. Ей очень плохо за время, пока Арсений под стражей, ее соседи, ее коллеги, все на нее косо смотрят. И она все больше и больше оказывается в изоляции.
1: Был поражен тем, что учителя, особенно учитель по обществознанию и истории, которая пришла давать показания, и мы думаем, что они звонили и сообщали сотрудникам ФСБ о том, что Арсений на уроках обществознания говорит о том, что наше государство, он бы не сказал, что в нашей стране демократия. Одноклассники или там из параллельных, скорее всего, классов бегали и докладывали.

0: Были о том, что Арсений высказывается негативно о президенте, о том, что вот они его там и бегали, и докладывали. Сотрудники ФСБ с чего-то же начали за ним следить. С чего-то они заинтересовались его каналом, его YouTube-каналом. Откуда возник этот интерес?
1: Arseny había caído en la trampa. Su espíritu es demasiado libre para un país que exige a sus jóvenes patriotismo incondicional y ya no tolera opiniones discrepantes.
0: Потом мы приехали сюда, в Москву, на процесс, и мы были уверены. Но в последний день что-то пошло не так. В последний день, когда должны были выносить приговор. И потом, когда мы шли в сторону суда, уже время, начала подниматься буря в Москве. Ураган, просто ураган. Огромные черные тучи. Я еще думаю, природа возмущается, что-то, наверное, будет плохое. Думаю, даже природа протестует. И Арсений мне говорит: мама, пойдем отсюда. Я говорю: Арсений, ну как мы пойдем? Пойдем и все отсюда.

0: зашли в зал судебного заседания. Зашел судья и каким-то совершенно другим ледяным голосом зачитал, что Вторым Западным окружным военным судом мой сын признается виновным. Арсений сидел, плакал. Судья у него тоже несколько раз спросил: «Арсений, ты понял?» У него глаза полные слез, он промолчал первый раз, потом он у него снова спрашивает: «Арсений, ты понял?» А Арсений просто вот так опустил глаза, но ничего не сказал. Я вернулась в гостиницу после всего этого, собрала его вещи, вот так, которые были, легла на кровать, прижала эти вещи к себе. И не знаю, сколько я так лежала.
1: Все, поехали.
0: У меня было такое состояние, я думала, что я не выдержу всего этого, я думала, что я умру. И мое сердце просто вот такой боли не сможет пережить. Просто у меня забирают самое драгоценное, что у меня было в моей жизни. Просто все изменилось в один миг. Я думаю, я больше не буду плакать. Почему я плачу? Мы сильные, мы со всем справимся, мы все преодолеем. А плакать должны те люди, которые просто ни за что отправили ребенка в колонию.

Ну а вот рабочие. Олег в Чечне. Вот такие наши стояночки, посмотрите. Обычная фотография Олега, так сказать, вот тут весло стоит, а он смотрит, как сделать кострище. Это вот я. Это опять я. Так что у нас было таких вот много приключений. Вот. Повторится ли когда-нибудь? Вот ощущение, что этого человека нет здесь, в доме, это, конечно, очень тяжелое ощущение. Слава Богу, что он жив. Если мы пойдем до 9:30 и отдадим все документы на свидание, которые у нас есть и которые готовы, то нам могут в первой половине дня дать. Если не успеем, то значит вторая половина дня. Вот так вот. Что нам сказали? Так, шортики. О, какие мы купили шортики. Это мы еще купили к прошлому лету, когда он собирался садиться. Но его не посадили тогда. Ну вот как-то так. Вроде мы все собрали. Осталось самое последнее. Мне полить цветы.

0: все. Поехали.
1: Ну вот эта надпись, это она так изначально выглядела?
2: Ну, значит, в моей квартире. Им же дали информацию в квартирах.
3: Мы поставим так. Мы идем на первое свидание. И первое свидание, по сути дела, с 29 февраля.
4: Привет, я еду с Татьяной в тюрьму к Олегу. Это в 1000 километров от Москвы. Мы поедем на поезде, это примерно 15 часов.
5: Берегитесь.
4: Да, мы будем осторожны, тем более, что вокзалы под наблюдением.
2: Она мне выдает 2 разрешения на посещение его в СИЗО 5, зная, что вечером он уже уедет в Самару. И вот у него остались очень яркие впечатления от того, как его перевозили в Сызрань. Это были вот вагон, плацкартный вагон, набитый людьми. Набитый людьми. Ехал он с вагнеровцами, с уголовниками ехал. А что может сделать? Я не знаю. Вот просто был страх за его жизнь, на самом деле, у меня.

0: будет она дивиться, потому что в вагоне метро расположено между вагонами номер 3 и 5. От поезд сопровождает сотрудники полиции, которые следуют в вагоне номер 9.
1: Я волновалась вообще из-за встречи, потому что я боялась встретить чужого человека.
2: За несколько месяцев.
1: Все может быть. Все может быть.
3: А вы думали, что с ним может произойти за это время?

Очень много встречала ребят после войны, даже они и завоевали очень недолго. И какая у них была реакция? А, не то.

0: Успокоила, ну, в принципе, конечно. Хорошо, что я повидала его, потому что как будет пощупать не удалось.
1: Здравствуйте, Олег. Сегодня вечер писем имени вас. И это очень хорошо. Я знаю, вы получаете очень много писем. Но все-таки примите мои слова поддержки. Я всегда помню ваши слова поддержки для моей дочери Саши.
2: Escribir como acto de resistencia. Escribir para romper el silencio y el aislamiento de quienes están entre rejas. Desde el comienzo de la guerra, se formó una red mundial de solidaridad con los presos políticos.
3: Для кого-то есть вот сейчас совершенно первый раз, когда вы пишете политзаключенным? Да, тогда это так, такое. Можно растеряться вначале, что писать и как это делать. Наверное, самое главное, начнем с того, что делать не стоит, поскольку мы будем писать политзаключенным в России, и если вы захотите в Беларусь, в обоих странах существует цензура, и очень важно будет для того, чтобы не навредить политзаключенным и людям, которые будут передавать письма, соблюдать вот меры безопасности.
1: Не посылайте сразу вы ничего.
4: А вот, мне кажется, я надеюсь, что...
1: Это же ЛГБТ-сенатор, он сейчас и есть экстремист.
4: В смысле, единорог? Нет, тут единорог один. Есть зеленый, он голубой с рыжим.
1: А, ну да.
4: Хотя, с другой стороны, голубой с рыжим – это тоже
1: непонятно, крамово. Голубой с рыжим, да, это практически украинская символика.
5: Она отвечала, что у нее при обыске, ну не при обыске, при осмотре нашли там это письмо какое-то из Парижа, там с красивой маркой, и спрашивали, типа, откуда это у вас там родственники? Она сказала, что нет, это друзья по интересам.
1: Да.
5: Вот, и там для них это вообще удивительно, что кто-то из Парижа пишет и не родственник. Ну, то есть...
1: Да.
5: Например, начинают его давить администрация тюрьмы. И как бы надо написать как можно больше писем, потому что для администрации тюрьмы это важно показать, что этот человек, он не будет забыт. Мы наоборот будем как бы знать. Ну, то есть мы все равно узнаем, что они там делают с этими людьми. Саша-то постоянно, я с ней переписываюсь. Ну, для нее очень важно. Ей сейчас амнистии опять прислали 8 суммах.
1: Да.
5: Они по всему миру делают акции. Ну, детские письма всегда очень трогательные. Вот ей последние письма были из Америки, из Мексики, там отовсюду. Вот ей приносят целые сумки вот этих вот. И что можно говорить, что а в России как бы детей учат, что надо воевать. К ним приходит детский сад